Давно уж солнце не всходило, в душе унылой и больной, осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь. Завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею. Все, что было, живет ведь во мне.

Не забыть нету сил, о тебе вспоминаю. Боль не та уж теперь, не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной

Мы на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают, а кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно почти.

помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нині, присню во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Святий, посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нині, присню во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит? Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоились ее, умножилися и обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовилась и пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ви вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его. Положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжигал неси, як уже разжизается сребро. Ввел неси в сеть, положилися и скорби на хребте нашем. Возвелися и человеки на главы наши. Пройдох он сквозь огонь и воду, и извелися ны в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мое и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, елико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глас умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе с святым Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине по сребрине, и между рами я и я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог жить в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходяща смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власт приходящих в прегрешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от врага от него. Видено быше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси меня, Боже, як в недоша воды до души моя, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от ежи уповать ими на Бога моего. Умножившися паче влас главы мои, я ненавидящий мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увиделись и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, о мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне паяху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, во истине спасения Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет у мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох. И даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынус лицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Его же, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем. Яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят и. И семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обестыдящиеся глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, як уже весь, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, не обязания. Но Ты, пришедый неправедные призвать, но грешные в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Акафист святому преподобному Симеону Столпнику, избранному от младенчества светильнику мира и целителю недугов душевных и телесных, к преподобному отцу нашему Симеону смиренно притекающе, яко могущему нас освободить от страстей и всяких бед, из глубины души принесем хваление и молитву усердно зовущим. Радуйся, Симеоне, дивный столпниче и великий чудотворче. Ангел-хранитель дан бысть тебе от Бога, их да плод молитвы усердная дарован был иси родителям твоим, той бетя сохраняя, паче же в мудрости духовней получая, их да с него светлою одеждею одеялся иси при крещении твоем, мы же видяще тя чудного избранника Божия быти, сия похвалы тебе, яко должная, дерзаем принести им. Радуйся, родителей твоих, плод молитвы богодарованный, радуйся, даров Святого Духа, во святем крещении сподобивайся, радуйся, Божия благодать и сосуде избранный, радуйся, любви Божия человеком явление, радуйся, земней мудрости ненаученный, радуйся, небесную сугубо обогащенный, радуйся телом и кровью Христовою таинственно обоженный, радуйся в молитве восхищенный, радуйся, Симеоне, дивный столпниче и великий чудотворче. Видя Господь смирение и простоту сердца твоего из братья во оружие свое, да посрамиши лукавое мудрование мудрецов века сего, и от овец отчих сотворить пастыря овец словесных стада Христова, да купно поете Творцу Аллилуйя. Разум твой, имея алчащий и жаждущий правды Христовы, не усомнился иси вопросите честного старца о слове всех святаго Евангелия и поучився его богонаученных глаголов, в тем же часе твердого желал еси оставить и дом отчий, и вся красная мира сего, и тесным путем ведущим в живот вечный пойти, сего ради вопием ти. Радуйся во храме пребывания от юности возлюбивый, радуйся из дома отча и шеды, радуйся бегающих мира по крови, радуйся богоугождения образе, радуйся благое иго Христово с любовью восприявый, радуйся плоть, яко мечем посеки, радуйся заблудших наставляяй, радуйся добре жительствующих утверждаяй, радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче. Откровением Божиим бысть тебе во сне видение, основание зданию полагая, ров копал еси и глас слышал еси трикраты, паче углубляйтеся, и достигши те многие глубины, повелите Господь со всем усердием твоим созидати, избысься чудное видение сие над тобою, глубиною смирения положил еси твердое основание добродетелям всем, ими же украшен, непрестанно Господу взывал еси Аллилуйя. Имея желание крепкое жития иноческого, ко единой обители пришел еси, смирение же ради семь дней без ястия и питья, пред враты я пад на земли прибыл еси, дерзновение нимый в тую в нити, блаженный же игумен тая обители, провидя тя Божия избранника быти, минувшими деньми испытатя, яко хощеши Господеви работати, или ку братьи своя сопричте, и мы все почитаем тя. Радуйся истинный послушателю велений Христовых, радуйся житию равно ангельному поревновавый, радуйся мир сей оставивый, радуйся жития постнического пламени вожелевый, радуйся воздержанием на страсти вооруживыйся, радуйся добрый воине Христов, радуйся во смирении на послушание себе покоривый, радуйся тщание велик к научению монастырскому явивый, радуйся, Симеоне, дивный столпниче и великий чудотворче, бурю страстей утешая, яко агнец кроток отцев духовных всегда послушал еси, и за смирение твое еще юнцы, образа ангельского сподобился еси,
в нем же воздержание и труды усугубляя, плоть умерщвляясь и душу спасая, и в глубине сердца взывая Богу «Аллилуйя». Свыше игумен братью поведающую, яко смрад от тебе исходит, и черви спадают с тельсе твоего вопросите, че сого ради бысти тако, ты же главу преклонивый, в молчании предстоял еси, тогда взяша одежду с тебе, и кровью обагренное тело твое узреша, с вервием жестким вонзенным в него, со ужасом многим страдания твоя помышляя, и мы сице зовем ти. Радуйся, Святого Духа, жилище священное, радуйся, образ Божий, непомрачивый в себе, радуйся терпением Иовлем, братью удививый, радуйся, великое мужество в себе явивый, радуйся, ревнителю истины, радуйся, лампаду елея благовонного, радуйся, растленные храмы душ наших обновляй, радуйся, кумиры мудрования нашего низлагаяй, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче, благодатною силою укрепляем новые подвиги, в умерщвление плоти твоя понесу еси, страха же ради, яко и братья, подражающие тебе, подвиги не по разуму восприимет, повелети игумен отойти от них. Ты же не злобив, волю его исполняя, в пустыне в кладези безводнем вселился еси паки, и тамо воспевал Христу Богу песнь «Аллилуйя». Видя блаженный игумен Тимофей видение во сне, яко множество народа обитель его обстоит, и о рабе Божьем Симеоне вопрошают ужасом одержим бе, и воспрянув от сна, братья, и поведа сие, абие же купно с ними, иди в пустыню и возватя, почитающие подвиги твоя, и мы подолгу величаем тя. Радуйся силу духа Иосифа явивый, радуйся велия подвиги Христа ради совершивый, радуйся, крест Христов безропотно понесы, радуйся, церкви украшение, радуйся, правды Божия дивный служителю, радуйся, добрый кормчий корабля Иисусова, радуйся, правила веры благочестивая, радуйся, образе кротости духовная, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче, проповедник Слова Божия, епископ вас, по воле Божией прииде, егда в келии пустыни водворился еси, велию ревностью Моисея и Ильи показал, 40-дневного поста вожелел еси, да не приобщишися брашно во время сие, не входну келию твою святителя устроите моляше, еже и сотвори и отыде, Господи випая, Аллилуйя! Воссиял еси преподобне чудным воздержанием Твоим, егда пришедшим днем поста Твоего обретя Тя святитель Божий, яко мертва, на земле лежаща, воздвижи Тя и тайн бессмертных Христовых причастия сподоби, посе многим братьям поведав о дивнем подвизе Твоем, научи их прославлять и Господа, дивное дела во святых Своих являюща, и тебе угоднику его воспевать и сицевая. Радуйся, земный путь твой по стопам Христовым шествовый, радуйся постом Моисею и Ильи подражавый, радуйся на Господа упование твое возложивый, радуйся во уповании сем пищи и питья не приобщивайся, радуйся, яко светом божественным озарялся еси, радуйся, яко и нас, верных, молитвами Твоими укрепляешь и, радуйся, яко воздержанием бесплотным уподобился еси, радуйся тем, яко оружием духовным невидимых врагов победил еси, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче, хотя подвиги Твоя паче усугубите, яко на лестницу возводящую к небеси, наверх горы вошел еси, да не сойдешь оттуду, уковами себе на ней утвердим, глаголов же святителя Милетия послушал, не плоть, но разум в Христово послушание пленив,
до конца живота своего взывал еси Аллилуйя. Новая Вифездая вися гора, на ней же подвязался еси преподобне, не токмо единою в лето и первое входящим исцеление на той подававшася, но и всегда и всем в бедах, болезнях и скорбях сущим, и с надеждою к Богу притекающим благая помощь Твоя даровавшися, и все возвращахуся славя Бога, и тя угодника Его величаху зовуще. Радуйся свяще божественным пламенем вожженная, радуйся светильниче горяй и святяй, радуйся целителю болезней душевных, радуйся врачу недугов телесных, радуйся питателю алчущих правды, радуйся источниче жаждущим истины, радуйся молитвенниче о душах наших, радуйся ходатаю нам и благ земных, радуйся Симеоне, дивный столбниче великий чудотворче. Странно житие свое сотворил еси блаженне, егда видя народ много грядущ к тебе, уразуме, як учтут и прославляю тя, славы убегая, смирение же возлюбив, на столпе высоцем пребывать и благоволил еси, и яко по степеням лествицы к небесней высоте восходя, и мраз, и дождь, и зной палящий претерпевая, Господи, ви непрестанно пел еси Аллилуйя. Весь исполнился еси послушания, испытующим тя святым отцем пустынником, повинуяся повелению их, яко Божию, почался еси снити со столпа твоего на землю, еже и видяще тии, уразумеша, яко от Бога дело твое, и реша да прибудешь и на столпе твоем невозбранно, тогда враг рода человече умысли искусити тя, во образе ангела светла предстати. Ты же на мгновение не уразумел, если блаженне лести вражия, обаче знаменем честного креста победил, если того коварство, после жде покаяние велие Господу принесло, если, сему же и мы, поучившися, хвалим тя сице. Радуйся стрелы лукавого, роженные отразивы, радуйся коварство врага победивы, радуйся силою крестною вооруживыся, радуйся ложь огнем истины попаливый, радуйся молитвою, яко мечем вооруженный, радуйся шлемом спасения венчанный, радуйся сугубое покаяние Богу принеси, радуйся на Божие милосердие надежду возложивый, радуйся Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче. Всякого грешника кающегося приемляй, Господь, и Твое покаяние прият, и паки прославитя, дьявол же подвига Твоего нетерпяще, язвою лютою поразитя, и бысть в нозе Твоей лютый гной с червями, по мнозем времени уведев о Тебе, Мати Твоя, прииде ко столпу Твоему и плакася горько. Ты же блаженне, на волю Господню уповая, в будущем веце усрести тя ей обещал еси, и над предавшую дух ея в руце Господни молитву сотворил, Господи ви воспел еси Аллилуйя. Ведь и суи мудренней не возмогут изъяснить и силу чудотворений Твоих, их же в славу Божию и чудным именем Господним совершал еси, воды не имевшу месту тому, молитвою Твоею святе, земля потрясеся и воду обильно даде, жена некая змею малую в воде во чрево свое приемшая, водою Твоею напоившися исцелиабие, и ины мнози исцеливаху столпа Твоего святыми Твоими молитвами, люди еже видяще велия чудеса Божия с радостью прославляху Тя. Радуйся небесного царя, рабе благий и верный, радуйся приятый от него таланту сугубивый, радуйся житием твоим небеса возвеселивый, радуйся чудесы вселенной удививый, радуйся помощниче наш и молитвенниче, радуйся от искушений вражих защитниче, радуйся, яко тобою страсти наши утоляются, радуйся, яко тобою благое желание наше исполняются, радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче.
спасти хотя грешный к покаянию призвати, последовал еси стопам Господа нашего Иисуса Христа и прибегшего под кров твой разбойника Ионафана, хотящим убить его не предал еси, но после веля его покаяния отыти ему с миром ко Господу молил еси, дабы блаженство райского улучив, в вечности восхвалився щедрого человеколюбца Бога благодарственною песнею «Аллилуйя». Царя небесного и Господа благий раб и верный служитель был еси, чадом же твоим духовным отец и наставник многомилостивый, на едином месте на столпе тебе обитающую, множество народа и верных, и неверных к тебе прихождаху, и всем всяк помощник был еси, всякие болезни душевные и телесные врачуя, наипаче же неверующие светом Христова Евангелия просвещал еси, яко до крещений во имя Пресвятые Троицы Господа превознесут и тебе, доброму пастырю своему воззовут. Радуйся зерцало трясиянного света, радуйся небесного озарения исполненный, радуйся от богатства духа ближнее просвещаяй, радуйся страху Божию научаяй, радуйся воле Господней безропотный исполнителю, радуйся о славе Его ревнителю, радуйся пастырю наш добрый, радуйся Отче милостивый и кроткий, радуйся Симеоне дивный столпничий великий чудотворчий. Пение возлюбленному Христу в житии Твоем принося, дара пророчества сподобился еси, грядущую засуху, глад и мор предвозвещая, нашествие неверных предрекал еси, и многими слезами и теплою молитвою Господа умилостивил еси, да отвратит гнев свой праведно движимый, и не попустит языком победите христианы, приносящих покаяние и благодарящих Господа за Его велию милость, и непрестанно поющих Ему «Аллилуйя». Света небесного сосуде избранный показался еси, егда приспеет час твой от мира сего, вселение возлюбленное и желаемое прийти, обложение кончине твоей так ученик твой Антоний повествует, во един день в пяток, по девятом часе, ожидающим нам Его поучения и благословения, не презрел Он на нас со столпа, такожде и в субботу, и в неделю, и устрашился аз, и взыдох на столб, и узрех преподобного со главою поникшею долу и руце на персиях, мняху яко молитву деет умолчах аз, последи же рекох, благослови нас, Отче, он же не отвеща, тогда помыслих, яко аще ко Господу отыде преподобный Отец, и уразумех, яко есть тако, и восплакахся горько, и приступив в лобызах Его глаголя, на кого оставляешь и нас, Отче, и мы просим Тя, и нас грешных не оставляй Твоими благоприятными ко Господу молитвами, из глубины души зовущих Ти. Радуйся от младенчества всего себя Господеве предавый, радуйся заповеди Бога, яко благое сокровище в сердце свое приемый, радуйся благодатью райской облагоуханной, радуйся свету молитвы просвященной, радуйся во Христа облеченный, радуйся ризою нетления украшенный, радуйся ко Господу вся помышление твоя обративый, радуйся ближних, яко же себе возлюбивый, радуйся Симеоне дивный столпничий великий чудотворчий, благодати дары спроси у Господа Отче, тебя верно хвалящим, вон ми воздыханием нашим, и слез наших не презри, и не остави нас, як уже обещался, еси не оставлять, и ни столпа твоего, ни горы, тобой избранный я, во благодеяние прибегающим к тебе человеком, под кровом твоим сохраняемым, Господи, виже поющим «Аллилуйя». Воспевая житие твое, Богоблажение, Отче, прославляем Бога,
як уже на погребение Твое стекошися ко гробу Твоєму святителі і пастирі, і мерсті со слезами і молитви многими, свящи фимиам носяще, тако і ми, сошедшися в день пам'яті Твоєя, усердне хвали і моління приносим Ті. Радуйся от юності миру у меры, радуйся Богоя Иго Христово в земы, радуйся из темницы телесе к вечному житию радостной шеды, радуйся лицезрением божественного света наслаждающейся, радуйся, яко присно Пресвятей Троице предстоиши, радуйся, яко непрестанно молитвы о нас восылаеши, радуйся, цельбоносная мощи нам оставивай, радуйся, рода христианского помощниче, радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче. О великий и предивный угодниче Божий, преподобный Отче наш Симеоне, ныне престолу Божию предстоиши и прошение наше Господу приносиши, и сия малое моление от нас грешных прими, и як уже не отринуйся разбойника, прибегшего к Твоему столпу, но и от земных бед избавил еси того, и вождь был еси ему в Царство Небесное, так и нас, грешных, не остави Твоим заступлением, но и во времени жизни сей помогай нам, и в будущее небесных обителей, молитвами Твоими достигнуть исподобие, иди же с Тобою Христу Спасителю нашему возовем, Аллилуйя. О великий и предивный угодниче Божий, преподобный Отче наш Симеоне, ныне престолу Божию предстоиши и прошение наше Господу приносиши, и сия малое моление от нас грешных прими, и як уже не отринул еси разбойника, прибегшего к Твоему столпу, но и от земных бед избавил еси того, и вождь был еси ему в Царство Небесное, так и нас грешных не остави Твоим заступлением, но и во времени жизни сей помогай нам, и в будущее небесных обителей молитвами Твоими достигнуть исподобие, иди же с Тобою, Христу, Спасителю нашему, воззовем, Аллилуйя. О великий и предивный угодниче Божий, преподобный Отче наш Симеоне, ныне престолу Божию предстоиши, и прошение наше Господу приносиши, и сия малое моление от нас грешных прими, и як уже не отринулась и разбойника, прибегшего к Твоему столпу, но и от земных бед избавилась и того, и вождь был еси ему в Царство Небесное, так и нас, грешных, не остави Твоим заступлением, но и во времени жизни сей помогай нам, и в будущее небесных обителей, молитвами Твоими достигнуть исподобие, иди же с Тобою, Христу, Спасителю нашему, воззовем, Аллилуйя. Ангел-хранитель, дан бысь Тебе от Бога, егда плод молитвы усердная дарован был еси родителям Твоим, то и бетя сохраняя, почежи в мудрости духовней получая, егда снего свет Твою одежде одеялся еси при крещении Твоем, мы же ведяще Тя чудного избранника Божия быти, сия похвалы Тебе, яко должное дерзаем принести. Радуйся, родителей Твоих, плод молитвы богодарованный, радуйся, даров Святого Духа во святем крещении сподобивайся, радуйся, Божия благодать и сосуди избранный, радуйся, любви Божия человеком явление, радуйся, земней мудрости ненаученный, радуйся, небесную сугубо обогащенный, радуйся, телом и кровью Христовою таинственно обоженный, радуйся в молитве восхищенный, радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче, избранному от младенчества светильнику мира и целителю недугов душевных и телесных, преподобному Отцу нашему Симеону смиренно притекающим, яко могущему нас освободить от страстей и всяких бед, из глубины души принесем хваление и молитву усердно зовущим. Радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче. О, святый и великий угодниче Божий Симеоне, подвигом добрым подвязався на земли, восприял еси на небесех венец правды, его же уготовал есть Господь всем любящим его, тем же взирающим на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтим святую память твою,
Ты же, предстоя престолу Божию, прими моление наше, и ко всемилостивому Богу принеси, о еже простите нам всякое.

Жене Авва Симеоне, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу, помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещать и чад твоих, моли за ны отче священный, за дети твоя духовная, яко имей дерзновение к небесному царю, не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовью чтущих тя, поминай нас, недостойных у престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать, за ны молитеся, не мнем бытя суща мертва, аще бо телом и представился еси от нас, но и по смерти жив сы, пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражих и всякие прелести бесовские и козни дьявольских, пастырю наш добрый, аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видимо есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со бесплотными лики, с небесными силами у престола Вседержителева предстоящий, достойно веселиться, ведущая у бытя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, молися о нас, всесильному Богу, о пользе душ наших, и спрости нам время на покаяние, да невозбранно прийдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей, и от вечной муки да избавимся, и небесного царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Терпение столб был еси, ревновавый правцем преподобнее, Иову во страстях, Иосифу во искушениях, и бесплотных жительству сывте леси, Симеоне Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вышних ищай, вышним совокупляйся, и колесницу огненную столб соделовый, тем собеседник ангелом был еси преподобнее, с ними Христу Богу моляся непрестанно о всех нас. Ублажаем, ублажаем тя, преподобне Отче Симеоне, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседник.

Зачем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды, болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век на первых тех порах приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных в путях Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась, познав, что это в жизни главное. Подобно Ольге утренней заре, что возвещает ночь.

власть. Забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси

Владимир был в язычестве таков. Жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился. Прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша. Не то, что нынче современники из-за подачки иль гроша вручают душу.

И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, и Дух Святой до ныне не угас. Пришел народ на русский Иордан, стряхнув сердец былую ложь и гнилость, и небо в этот час с землею слилось, такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным, в объятия неба необъятного, Русь третий и последний Рим.

мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил

мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе не престижный. Во все века он узок был и пуст. Нас обвиняли в лжи и фанатизме, и не давали души разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою,

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

Навалившись тяжестью свинца, не сознают свою бескрылость. Я вам принес благую весть, Кулевче храм Никольский есть, делами дивными процветший, Бог от неверья лечит здесь, а также в скорби неутешных.

их не вместит моя строка. И лилии чудное цветенье, они без влаги и земли в Киоте старом изнутри, где Богоматери икона небесным цветом расцвели. На перекрестке

цветок небесный ей вручил. Была то лилия из рая. Здесь чистой веры пей глоток, не верит в Бога только тот, кто сам решил в Него не верить, упрямо запер на замок души своей.

тел, и душ людских холодный дом согрей святым своим огнем и попали грехи и страсти. Мне не исчислить всех чудес, здесь мироточит, плачет крест, слезинки катятся ручьями, небесный врач приемлет днесь, земными брошен.

Коль принесем ему любовь, Господь излечит от грехов, отпустит души наши с миром. Своей души не прячь лица, чтобы уверовать в Отца и совершать пути спасения. Нужны не столько чудеса, а только сердце изволенье.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь. Завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь.

не позвонишь, я знаю. И не надо, поверь. Мне работа отрада, отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной цены.

Мы на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают. А кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно подчас.

ночи во тьме обречен без конца спотыкаться. Коль без света остался в ночи, все равно, что слепой. А слепые, чтоб лоб не разбить, под откос не сорваться, проверяют свой путь впереди, ударяя клюкой. Но наше духовное зрение блещет едва ли. Не познала душа ни вечерний божественный свет, но в безумии рвется она в неизвестные дали, и бьет ее Бог, сохраняя от будущих бед. Не бросайте крестов,

на незрячих, захлебнувшихся в волнах мирской суеты. Стерегут на распутье земных неудач разновидные скорби, болезни, опросы.

чтобы власть над собой обрести. Смертным сном спит душа в торжествующей

от сна и поднимут с постели. Зло страдания тела в постель повергая его. Крест болезни тяжел, но прозрение дарует многим. А ведь можно прозреть, и проснувшись в кромешном аду. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и души.

лишь признайте виновным себя. Нам даются кресты лишь по Божьей спасительной воле, чтоб слезами могли мы всю душу от скверны омыть. Входит сладостью грех, но прочь изгоняется болью. Ее суждено нам до дна и до капли испить. Люди прибыли ждут от своих бесконечных коммерций, не взыскуют духовной, а денежной только казны. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

как солнце, невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приедет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял все лица во дворях Твоих. Исполнился во благих дома Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетил Иси землю и упоил Исию, умножил Иси обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовил Иси пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вы вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил Ныси Боже, разжегл Ныси, яко же разжезается сребро. Ввел Ныси в сеть, положил Иси и скорби на хребте нашем, возвел Иси человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извел Иси ны в покой. Внийду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекостью сне мое и глаголоша уста моя в скорби моей. Все сожжения тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое на ны, помилуй ны. Познати на земле путь Твой во всех языцах, спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможет, и же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине по сребрине, и между рами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тьма метем, тысяча гобзующих, Господь в них сина Его святем. Восшелыся на высоту, пленилась и плен, приялыся и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходяща смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога Твоя в крови, язык пест Твоих от враг от него. Видено бывше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделайся в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверям тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Се даст гласу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, яко не доша воды до души моя, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся завы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от ежу уповать ими на Бога моего. Умножившися паче влас главы мои, я ненавидящий мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющее вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и неже да пожрет меня глубина, неже сведет у мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынос лицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Его же Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и яко ванны своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне, подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, як уже веси, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея не обязания. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Акафи святому преподобному Симеону Столпнику, избранному от младенчества светильнику мира и целителю недугов душевных и телесных, к преподобному отцу нашему Симеону смиренно притекающе, яко могущему нас освободить от страстей и всяких бед, из глубины души принесем хваление и молитву усердно зовущее. Радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче. Ангел-хранитель дан бысть тебе от Бога, их да плод молитвы усердная дарован был и сиродителем твоим, той бетя сохраняя, почеже в мудрости духовней получая, их да с него светлой одеждей одеялся, если при крещении твоем, мы же видяще тебя чудного избранника Божия быти, сия похвалы тебе, яко должная, дерзаем принести. Радуйся, родителей твоих, плод молитвы богодарованный, радуйся, даров Святого Духа, во святем крещении сподобивайся, радуйся, Божия благодать и сосуде избранный, радуйся, любви Божия человеком явление, радуйся, земней мудрости ненаученный, радуйся, небесную сугубо обогащенный, радуйся телом и кровью Христовою таинственно обоженный, радуйся в молитве восхищенный, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче. Видя Господь смирение и простоту сердца твоего, избратья во оружие свое, да посрамиши лукавое мудрование мудрецов века сего, и от овец отчих сотворите пастыря овец словесных стада Христова, докупно поете Творцу Аллилуйя. Разум твой, имея алчащий и жаждущий правды Христовы, не усомнился, если вопросите честного старца о слове всех святаго Евангелия, и поучився его богонаученных глаголов, в тем же часе твердого желал, если оставить и дом отчий, и вся красная мира сего, и тесным путем, ведущим в живот вечный поэтим, всего ради вопием ти. Радуйся во храме пребывания от юности возлюбивый, радуйся из дома отча и шеды, радуйся бегающих мира по крови, радуйся богоугождения образе, радуйся благое иго Христово с любовью восприявый, радуйся плоть, яко мечем посеки, радуйся заблудших наставляяй, радуйся добре жительствующих утверждаяй, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче. Откровением Божиим бысть тебе во сне видение, основание зданию полагая, робко пал еси и глас слышал еси трикраты, паче углублятися, и достигши те многие глубины, повелите Господь со всем усердием твоим созидати, избысься чудное видение сие над тобою, глубиною смирения положил еси твердое основание добродетелем всем, ими же украшен, непрестанно Господу взывал еси Аллилуйя. Имея желание крепкое жития иноческого, ко единой обители пришел еси, смирение же ради семь дней без ястия и пития, пред враты я пад на земли прибыл еси, дерзновение нимый в тую в нити, блаженный же игумен тая обители, проведя тя Божия избранника быти, минувшими деньми испытатя, яко хощеши Господи веработати, или к братьи своя сопричте, и мы все почитаем тя. Радуйся истинный послушателю велений Христовых, радуйся житию равноангельному поревновавый, радуйся мир сей оставивый, радуйся жития постнического пламени вожелевый, радуйся воздержанием на страсти вооруживайся, радуйся добрый воине Христов, радуйся во смирении на послушание себе покоривый, радуйся тщание вели к научению монастырскому явивый, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче, бурю страстей утешая, яко агнец кроток отцев духовных всегда послушал еси, и за смирение твое еще юнцы, образа ангельского сподобился еси,
в нем же воздержание и труды усугубляя, плоть умерщвляю еси, душу спасая, и в глубине сердца взывая Богу, аллилуйя. Слыша игумен братью поведающую, яко смрад от тебе исходит, и черви спадают с тельсе твоего вопросите, чесого ради бысти тако, ты же главу преклонивый, в молчании предстоял еси, тогда взяша одежду с тебе, и кровью обагренное тело твое узреша, с вервием жестким вонзенным в него, со ужасом многим страдания твоя помышляя, и мы сице зовем ти. Радуйся, Святого Духа, жилище священное, радуйся, образ Божий непомрачивый в себе, радуйся терпением Иовлем, братья удививый, радуйся, великое мужество в себе явивый, радуйся, ревнителю истины, радуйся, лампадо елея благовонного, радуйся, растленные храмы душ наших обновляй, радуйся, кумиры мудрования нашего низлагаяй, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче, благодатною силою укрепляем новые подвиги, во умерщвление плоти твоя понесла еси, страха же ради, яко и братья, подражающие тебе, подвиги не по разуму восприимет, повелети игумен отойти от них. Ты же не злобив, волю его исполняя, в пустыне в кладезе безводнем вселился еси паки, и там воспевал Христу Богу песнь «Аллилуйя». Видя блаженный игумен Тимофей видение во сне, яко множество народа обитель его обстоит, и о рабе Божьем Симеоне вопрошают, ужасом одержим бе, и воспрянув от сна, братья и поведа сие, абие же купно с ними, иди в пустыню и возватя, почитающие подвиги твоя, и мы подолгу величаем тя. Радуйся силу духа Иосифа явивый, радуйся велия подвиги Христа ради совершивый, радуйся, крест Христов безропотно понесы, радуйся, церкви украшение, радуйся, правды Божия дивный служителю, радуйся, добрый кормчий корабля Иисусова, радуйся, правила веры благочестивая, радуйся, образе кротости духовная, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче, проповедник Слова Божия, епископ вас, по воле Божией прииде, егда в келии пустыни водворился еси, велию ревностью Моисея и Илии показал, 40-дневного поста вожелел еси, да не приобщишися брашно во время сие, не входну келию твою святителя устроите моляше, еже и сотвори и отыде, Господи випая, аллилуйя». Воссиял еси преподобне чудным воздержанием Твоим, егда пришедшим днем поста Твоего обрети Тя святитель Божий, яко мертва, на земле лежаща, воздвижи Тя и тайн бессмертных Христовых причастия сподоби, посе многим братьям поведав о дивнем подвизе Твоем, научи их прославлять и Господа, дивные дела во святых Своих являюща, тебе угоднику его воспевать и сицевая. Радуйся, земный путь твой по стопам Христовым шествовый, радуйся постом Моисею и Ильи подражавый, радуйся на Господа упование твое возложивый, радуйся во уповании сем пищи и питья не приобщивайся, радуйся, яко светом божественным озарялся еси, радуйся, яко и нас верных молитвами Твоими укрепляешь, радуйся, яко воздержанием бесплотным уподобился еси, радуйся тем, яко оружием духовным невидимых врагов победил еси, радуйся, Симеоне, дивный столпничий, великий чудотворче, хотя подвиги Твоя паче усугубите, яко на лестницу возводящую к небеси, наверх горы вошел еси, да не сойдешь и оттуду, уковами себе на ней утвердим, глаголов же святителя Милетия послушал, не плоть, но разум в Христово послушание пленив,
до конца живота Своєго взывал Єсі Аллилуйя. Новая Вифездая вися гора, на ней же подвязался Еси преподобне, не токмо единою в лето и первие входящим исцеление на той подававшася, но и всегда и всем в бедах, болезнях и скорбях сущим, и с надеждою к Богу притекающим благая помощь Твоя даровавшася, и все возвращахуся славя Бога, и тя угодника Его величаху зовущим. Радуйся, свяще божественным пламенем вожженная, радуйся, светильниче горяй и светяй, радуйся, целителю болезней душевных, радуйся, врачу недугов телесных, радуйся, питателю алчущих правды, радуйся, источниче жаждущим истины, радуйся, молитвенниче о душах наших, радуйся, ходатаю нам и благ земных, радуйся, Симеоне, дивный столбниче, великий чудотворче. Странно житие свое сотворилось и блаженне, егда видя народ много рядущ к тебе, уразуме, як учтут и прославляют тя, славы убегая, смирение же возлюбив, на столпе высоцем пребывать и благоволил еси, и яко по степеням лествицы к небесней высоте восходя, и мраз, и дождь, и зной палящий претерпевая, Господи, ви непрестанно пел еси Аллилуйя. Весь исполнился еси послушания, испытующим тя святым отцем пустынником, повинуяся по велению их, яко Божию, почался еси снити со столпа твоего на землю, еже и видяще тии, уразумеша, яко от Бога дело твое, и реша да прибудешь и на столпе твоем невозбранно, тогда враг рода человече умысли искусити тя, во образе ангела светла предстати. Ты же на мгновение не уразумел, если блажение лести вражия, обаче знаменем честного креста победил, если того коварство, после жде покаяние велие Господу принесло, если сему же и мы, поучившися, хвалим тя сицем. Радуйся, стрелы лукавого разженные отразивы, радуйся, коварство врага победивы, радуйся, силою крестною вооруживыся, радуйся, ложь огнем истины попаливы, радуйся, молитвою, яко мечем вооруженный, радуйся, шлемом спасения венчанный, радуйся, сугубое покаяние Богу принеси, радуйся, на Божие милосердие надежду возложивы, радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче. Всякого грешника кающегося приемляй, Господь, и Твое покаяние прият, и паки прославитя, дьявол же подвига Твоего нетерпяще, язвою лютою поразитя, и бысть в нозе Твоей лютый гной с червями, по мнозем времени уведев о Тебе, Мати Твоя, прииде ко столпу Твоему и плакася горько, Ты же блаженне, на волю Господню уповая, в будущем веце усрести тя ей обещал еси, и над предавшую дух ея в руце Господни молитву сотворил, Господи ви воспел еси Аллилуйя. Ведь и суе мудрени не возмогут изъяснить и силу чудотворений Твоих, их же в славу Божию и чудным именем Господним совершал еси, воды не имевшу месту тому, молитвою Твоею святе, земля потрясеся и воду обильно даде, жена некая змею малую в воде во чрево свое приемшая, водою Твоею напоившися исцелиабие, и ины мнозе исцеливаху столпа Твоего святыми Твоими молитвами, люди еже видяще велия чудеса Божия с радостью прославляху Тя. Радуйся, небесного царя, рабе благий и верный, радуйся, приятый от него таланту сугубивый, радуйся, житием твоим небеса возвеселивый, радуйся, чудесы вселенной удививый, радуйся, помощниче наш и молитвенниче, радуйся от искушений вражих защитниче, радуйся, яко тобою страсти наши утоляются, радуйся, яко тобою благая желания наши исполняются, радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче.
спасти хотя грешный к покаянию призвати, последовал еси стопам Господа нашего Иисуса Христа и прибегшего под кров Твой разбойника Иоаннафана, хотящим убить его не предал еси, но после веля его покаяния отыти ему с миром ко Господу молил еси, дабы блаженство райского улучив, в вечности восхвалився щедрого человеколюбца Бога благодарственною песнею «Аллилуйя». Царя Небесного и Господа, благий раб и верный служитель был еси, чадом же Твоим духовным Отец и наставник многомилостивый, на едином месте на столпе Тебе обитающую, множество народа и верных, и неверных к Тебе прихождаху, и всем всяк помощник был еси, всякие болезни душевные и телесные врачуя, наипаче же неверующие светом Христова Евангелия просвещал еси, яко до крещений во имя Пресвятые Троицы Господа превознесут и Тебе, доброму пастырю своему воззовут. Радуйся зерцало трясиянного света, радуйся небесного озарения исполненный, радуйся от богатства духа ближнее просвещаяй, радуйся страху Божию научаяй, радуйся воле Господней безропотный исполнителю, радуйся о славе Его ревнителю, радуйся пастырю наш добрый, радуйся Отче милостивый и кроткий, радуйся Симеоне дивный столпниче великий чудотворче. Пение возлюбленному Христу в житии Твоем принося, дара пророчества сподобился еси, грядущую засуху, глад и мор предвозвещая, нашествие неверных предрекал еси, и многими слезами и теплою молитвою Господа умилостивил еси, да отвратит гнев свой праведно движимый, и не попустит языком победите христианы, приносящих покаяние и благодарящих Господа за Его велию милость, и непрестанно поющих Ему «Аллилуйя». Света небесного сосуде избранный показался еси, егда приспеть час Твой от мира сего, вселение возлюбленное и желаемое прийти, о блажении кончине Твоей так ученик Твой Антоний повествует, во един день в пяток, по девятом часе, ожидающим нам Его поучения и благословения, не презрел Он на нас со столпа, такожде и в субботу, и в неделю, и устрашился аз, и взыдох на столб, и узрех преподобного со главою поникшею долу и руце на персиях, мняху яко молитву деет у молчах аз, последи же рекох, благослови нас, Отче, он же не отвеща, тогда помыслих, яко аще ко Господу отыде преподобный Отец и уразумех, яко есть тако, и восплакахся горько, и приступив в лобызах Его глаголя, на кого оставляешь и нас, Отче, и мы просим Тя, и нас грешных не оставляй Твоими благоприятными ко Господу молитвами, из глубины души зовущих Ти. Радуйся от младенчества всего себя Господеве предавай, радуйся заповеди Бога, яко благое сокровище в сердце свое приемай, радуйся благодатью райской облагоуханной, радуйся светом молитвы просвященной, радуйся во Христа облеченной, радуйся ризою нетления украшенной, радуйся ко Господу вся помышление Твоя обративый, радуйся ближних, яко же себе возлюбивый, радуйся Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче. Благодати дары спроси у Господа, Отче, Тебя верно хвалящим, вон ми воздыханием нашим, и слез наших не презри, и не остави нас, як уже обещался, еси не оставлять и ни столпа Твоего, ни горы, Тобой избранные, во благодеяние прибегающим к Тебе человеком, под кровом Твоим сохраняемым, Господи, виже поющим «Аллилуйя». Воспевая житие Твое, богоблажение, Отче, прославляем Бога, як уже на погребение Твое стекошися ко гробу Твоему святители и пастыри, и мерсти со слезами и молитвы многими,
свящив фимиам носяще, тако и мы, сошедшийся в день памяти Твоя, усердные хвалы и моления приносим Ти. Радуйся от юности миру умеры, радуйся Богое Иго Христово вземы, радуйся из темницы телесе к вечному житию радостной шеды, радуйся лицезрением божественного света наслаждающийся, радуйся, яко присно при Святій Троице предстоїши, радуйся, яко непрестанно молитвы о нас восылаеши, радуйся, цельбоносные мощи нам оставивы, радуйся, рода христианского помощниче, радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче, о великий и предивный угодниче Божий, преподобный отче наш Симеоне, ныне престолу Божию предстоиши и прошение наше Господу приносиши, и сия малое моление от нас грешных прими, и як уже не отринуйся разбойника, прибегшего к Твоему столпу, но и от земных бед избавил еси того, и вождь был еси ему в Царство Небесное, тако и нас грешных не остави Твоим заступлением, но и во времени и жизни сей помогай нам, и в будущее небесных обителей, молитвами Твоими достигнуть исподоби, иди же с Тобою Христу Спасителю нашему возовем, Аллилуйя. О великий и предивный угодниче Божий, преподобный отче наш Симеоне, ныне престолу Божию предстоиши и прошение наше Господу приносиши, и сия малое моление от нас грешных прими, и як уже не отринул еси разбойника, прибегшего к Твоему столпу, но и от земных бед избавил еси того, и вождь был еси ему в Царство Небесное, тако и нас грешных не остави Твоим заступлением, но и во времени жизни сей помогай нам, и в будущее небесных обителей молитвами Твоими достигнуть исподоби, иди же с Тобою, Христу, Спасителю нашему, воззовем, Аллилуйя. О великий и предивный угодниче Божий, преподобный отче наш Симеоне, ныне престолу Божию предстоиши, и прошение наше Господу приносиши, и сия малое моление от нас грешных прими, и як уже не отринуйся разбойника, прибегшего к Твоему столпу, но и от земных бед избавил еси того, и вождь был еси ему в Царство Небесное, тако и нас грешных не остави Твоим заступлением, но и во времени жизни сей помогай нам, и в будущее небесных обителей, молитвами Твоими достигнуть исподоби, иди же с Тобою Христу Спасителю нашему воззовем, Аллилуйя. Ангел-хранитель, дан бысь Тебе от Бога, егда плод молитвы усердная дарован был еси родителям Твоим, то и бетя сохраняя, пачежи в мудрости духовней получая, егда с него свет Твою одежде и оделся еси при крещении Твоем, мы же ведяще Тя чудного избранника Божия быти, сия похвалы Тебе, яко должное дерзаем принести. Радуйся, родителей Твоих, плод молитвы богодарованный, радуйся, даров Святого Духа во святем крещении сподобивайся, радуйся, Божия благодати, сосуди избранный, радуйся, любви Божия, человеком явление, радуйся, земней мудрости ненаученный, радуйся, небесную сугубо обогащенный, радуйся, телом и кровью Христовою таинственно обоженный, радуйся в молитве восхищенный, радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче, избранному от младенчества светильнику мира и целителю недугов душевных и телесных, к преподобному Отцу нашему Симеону смиренно притекающим, яко могущему нас освободить от страстей и всяких бед, из глубины души принесем хваление и молитву усердно зовущим. Радуйся, Симеоне, дивный столпниче, великий чудотворче. О, святый и великий угодниче Божий Симеоне, подвигом добрым подвязався на земли, восприял еси на небесех венец правды, его же уготовал есть Господь всем любящим его, тем же взирающий на святый Твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства Твоего и чтим святую память Твою, Ты же, предстоя престолу Божию, прими моление наше, и ко всемилостивому Богу принеси,
Оеже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати против козням дьявольским, да избавшись от скорбей, болезней, беды, напасти и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце, и сподобимся предстательством Твоим, аще недостойнее смы, видите благая на земле живых, славящий единого во святых своих славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О священное главо, преподобне отче, приблажение Алва Симеоне, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу, помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещать и чад твоих, молизаны отче священный, за дети твоя духовная, яко имей дерзновение к небесному царю, не премолчи заны ко Господу, и не презри нас, верою и любовью чтущих тя, поминай нас, недостойных у престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать, заны молитеся, не мнем бытя суща мертва, аще бо телом и приставился еси от нас, но и по смерти жив сы, пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражих и всякие прелести бесовские и козни дьявольских, пастырю наш добрый, аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видимо есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со бесплотными лики, с небесными силами у престола Вседержителева предстоящий, достойно веселиться, ведущая у бытя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, молися о нас, всесильному Богу, о пользе душ наших, и спрости нам время на покаяние, да невозбранно прийдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей, и от вечной муки да избавимся, и небесного царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Терпение столб был еси, ревновавый правцем преподобне, Иову во страстях, Иосифу во искушениях, и бесплотных жительству сы в телеси, Симеоне Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вышних ищай, вышним совокупляйся, и колесницу огненную столб соделовый, тем собеседник ангелом был еси преподобне, с ними Христу Богу моляся непрестанно о всех нас. Ублажаем, ублажаем тя, преподобне отче Симеоне, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседник.

Дух Святый на исходе дня или в закате ночи. И скажи мне, сможет ли спастись тот, кто церкви доверять не хочет. Чти в Писании, что всюду дышит он, не деля людей на праведных и грешных.

только их порой бессмысленном азарте. На камнях, коварных рифах побывала, изменивших кораблю, где путь по карте.

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душилась

страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разорение. Она приближается к вечной беде, и честь потерявший живет в срамоте. Плотские жуя

хоть бесами я был пленен и околдован, зато теперь постиг спасения пути. Свобода согрешать несет душе оковы.

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь глубину любви.

сбыться никак. Святая Русь святую, может, не была, но всей душой стремилась к этому, а потому и расцвела. Покровом Божиим согретая и по всему лицу земли воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век, на первых тех порах, приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась, познав, что это в жизни главное. Подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит, одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красносолнышко восходит, креститель всей Руси Владимир князь. А веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста дорогу.

Твое имя на устах, а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился. Прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша.

лишь жемчужину избрал. Без скверны или червоточины. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, в ней Дух Святой доныне не угас.

Слилась, такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным. В объятия неба необъятного Русь третий и последний Рим.